и не свихтаде мена. И не свихтаде мена, поминар, я мня сфиляз, я сена, где я мена.